0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
2: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.